Боросисни, боросисни, боросисни, как лаван шерты. Кашит касни кумбан иру камсалия.